0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: сонный, а это, друзья, мы. Да, давайте просыпаться, давайте немножечко потягушечки устроим, ну и кофе-брейк, чайную паузу, да и умывательную немножко, чтобы взбодриться. А еще бодрит, как всегда, у нас плейлист на Смотри Радио, Крэш Адамс, услышим его, Митифамин расскажет, что все будет хорошо, правильный заряд на этот день, Костя Лакоста с Черри Лэйди и Дада Лайф. У микрофона Дим Хованцев. Доброе утро.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Кладовой стоят редань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса. Днем до 29 возможен дождь. В Ясном плюс 25. Днем до плюс 32 также возможны осадки. В Ковандаке, Медногорске плюс 19. Днем до 28 дождь. Ну и в Оренбурге плюс 21. Днем до 28 градусов также осадки. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

интересные сообщения, конечно, приходят ночью. Написано: Оренбург, привет. Хьюи пишет нам, потом пытается. Ему ночью никто не отвечает по очевидным причинам. Да, он пишет: ответь! И так далее. Ну вот, отвечаем сейчас, Хьюи. Надеюсь, вы бодры до сих пор и веселы. Татьяна Исаева пишет: привет, Кирюха. Пожалуйста, Кирюхе повезло. Кирюхе еще и сообщение под утро отправляют. Ну и Татьяне тоже в ответ рукой помашем. Спасибо, что вы не забываете еще и с утреца бодриться. А вот касаемо музыки, чем мы вас порадуем, это у нас Кэлвин Харрис и Джей Зи. Дальше также группа Рефлекс, Холли Флейм. И послушаем мы Сирену Бранкейл и The Colors. Все это до рекламной интеграции. Пиши также на портал смотри.радио. Доброе утро. Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: хит. На все времена.
1: Little Speak Americana, сингл австралийского музыкального дуэта Йоланда Бикул и продюсера DCUP. Вышел он в 2010 году и сразу возглавил мировые чарты.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас в Орске плюс 23 градуса днем до 29, также в Ясном плюс 25 днем до 32, в Кувандыке Медногорске плюс 20 днем до 28, в Оренбурге плюс 22 днем до 29 градусов, дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жительница Орска предстанет перед судом за использование поддельного диплома. В 2015 году, не имея среднего образования, она купила фальшивый документ и знала о его незаконности. В марте 2026 года она попыталась устроиться на работу в полицию, предъявив диплом, который был быстро выявлен и изъят. Обвиняемая признала вину и раскаялась, но суд отказал в прекращении дела, посчитав, что преступление наносит вред порядку и общественной безопасности. Рассмотрение дела назначено на 15 июля 2026 года. Заседание правительства Оренбургской области обсудило ликвидацию последствий ливней, подготовку школ к новому учебному году, развитие туризма и восстановление дома после атаки беспилотника. В Бугуруслане вода ушла из домов, 648 жителей получили выплаты, 273 человека компенсации за утраченное имущество. Комиссии осмотрели более 1000 домов, проводится санитарная обработка и вакцинация от гепатита А. Готовятся документы для выплат на капремонт. Изменения в контроле туризма упростят визиты в гостиницу. За 5 месяцев 2026 года гостиницы Оренбуржья приняли более 200 тысяч отдыхающих. 11 школ капитально ремонтируются, часть сдадут в этом году, на работу идут по графику. В Оренбурге восстанавливают дом после атаки беспилотников. Косметический ремонт подъезда завершат до 1 августа. Спрос россиян на отдых на Занзибаре заметно вырос после запуска прямого авиасообщения с Танзанией. Первый рейс из Москвы в Дар-эс-Салам выполнили 2 июля, и по данным Ассоциации туроператоров, продажи туров по направлению увеличились у ряда компаний. Стоимость тура на двоих с прямым перелетом в июле начинается примерно от 190 тысяч рублей. По оценкам участников рынка, интерес к направлению может продолжить расти. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Веселый, бодрый час стартует. Стартуем, как говорил один персонаж. Помните, да? Ну и давайте вместе с Натальей морской пехоты отправимся к выполнению своих каких-то рабочих задач. Всем желаю сегодня удачи, продуктивности и чего? Горящих глаз. Давайте вот так. Феликс Джон, The Colors послушаем и услышим прогноз по праздникам на сегодня, 8 июля. Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и давайте пробежимся по календарю. 8 июля, среда, день семьи, любви и верности. Безусловно, наша страна уже каждый год на протяжении 18 лет, между прочим, официально отмечает этот день. Поздравляем вас, поздравляйте вашу семью. Вот тут сразу зачитаем от Натальи Борзуновой сообщение. Приветик, радиохит, Дим, доброе утро. Хочу передать привет любимому человеку Александру Викторовичу. Люблю тебя, родной. Поздравляю всех с праздником. Днем семьи, любви, верности. Орск, Новотроицк, привет с Оренбурга. Всем хорошего настроения. Спасибо, Наталья, очень сразу светлее как-то стало. Не очень светлее, так не говорят, наверное. Просто светлее. Так, день общения со Вселенной сегодня. Вот пообщайтесь со Вселенной через Смотри Радио. Например, также день обнаруженных заначек. Надеюсь, сегодня мы такую найдем, ну, свою или чужую, да. Еще приятнее будет. День морской волны. Волны сегодня, пожалуйста, отмечайте. Как минимум в ванной можно пораскачивать волны чуть-чуть, только не переусердствуйте. Всемирный день борьбы с аллергией. День у нас зенитных ракетных установок, вернее войск, да, вообще в целом ВКС Российской Федерации. Далее у нас день БАМовца. Всемирный день разоблачений. Вот тут бы сейчас битву экстрасенсов еще раз пересмотреть, да, и обзор на них. День снова стань ребенком. Приятно, приятно. Международный день парамедиков и Всемирный день здоровья кожи. А из-за границ к нам пришел день шоколада с миндалем и день десертного мороженого. Вот это вот я понимаю праздники. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса, днем до 29. В Ясном плюс 25, днем до 32. В Кувандаке-Медногорске плюс 20, днем до 28. В Оренбурге плюс 22, днем до 29 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
3: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Ну что ж, доброе утро. Немножечко поговорим не о совсем настоящих новостях.
3: Нет, они настоящие.
2: Не, они настоящие, но не совсем, правильные, да, стандартные. Вот хочется мне рассказать, друзья, в такую погоду, которая сейчас, конечно же, всем нам жарко, но, как говорится, кто готовит сани летом, тот хорошо ездит зимой. Так и вот, чтобы зимой не замерзнуть, в России начали продавать меховые трусы за 16 490 рублей. А на платформе появились вот такие вот трусики, достаточно симпатичные, модель выполнена, да, из плюшевого материала, который напоминает натуральный мех. Но можно найти подешевле, за 6 990 рублей. Наверное, может быть, мех потоньше или еще что-то.
3: Вот и подарок, шеф, на будущий день рождения.
2: Точно, готов. Точно, готовь сани летом, понимаешь, чтобы зимой наш шеф не замерз. Все, точно. И вот отмечается, что оба эти изделия, подороже и подешевле, способны долго сохранять тепло в самых деликатных частях тела владельца. Все, наш шеф никогда не замерзнет.
3: Но на самом деле нельзя мужикам-то.
2: Но зимой-то.
3: Но зимой-то можно.
2: Зимой-то можно, а летом-то понятное дело.
3: Ну ладно.
2: Ну и вот вторая новость про любовь. Почему бы и нет? В среду с утра поговорить про любовь. Я хочу поговорить с такой паре, которые вот муж с женой живут вместе, счастливы, да. И он ее старше на 50 лет. Ну вот, в принципе, все вроде как бы и ничего.
3: Он миллиардер?
2: Ну, тут вот не сказано, но вот когда вот женщина рассказывает,
3: есть.
2: Да, что когда она с ним познакомилась в социальных сетях, он был такой прекрасный, она была просто очарована и покорена мудростью, спокойствием этого человека. Наверное. Она сразу влюбилась, да, через некоторое время, конечно же, они поженились, ей 32 года, ему 80. Но он не богатый.
3: Любовь.
2: Но он, наверное, не богатый. Но вот, когда они прожили какой-то период времени, хотя они не обращают на то, что говорят люди у них за спиной, но все-таки, однако, вот супруга советует всем, особенно молоденьким девушкам, хорошенько подумать, прежде чем вступать в брак с такой значительной разницей в возрасте.
3: Я впервые увидел НРС.
2: Потому что подобные отношения требуют эмоциональной зрелости, терпения и готовности к компромиссам. Иначе сохранить семью будет очень сложно. Поэтому, конечно, я за то, что любви все возрасты покорны, любовь зла и так далее, и так далее. Не буду говорить об этом слове в эфире. Но, правда, наверное, должно быть что-то минус-плюс лет 5, наверное, 7, может быть, 10 и не больше. Как ты думаешь, Дим?
3: Я думаю, а если больше, то надо иметь больше карманов.
2: Больше
3: денег
2: карманов.
3: Девчонкам.
2: Да? Девчонкам.
3: И быть готовым к тому, что бывшая жена придет.
2: Да, так что, друзья, думайте о любви, о возрасте и, конечно, о меховых трусах.
3: Да, и о деньгах.
2: Да.
3: Доброе утро.
0: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от «Сити Групп».
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Поговорим о, соответственно, погоде в рубрике «Астрология». Да, о погоде в доме, я бы сказал.
2: Овен.
1: Сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, то закройте окна и двери и проведите этот день дома.
2: Телец.
1: Ваш голос не будет самым громким сегодня. Лучше вовсе промолчать.
2: Близнецы.
1: Вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза.
2: Рак.
1: Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами.
2: Лев.
1: Вы будете неоправданно эмоциональным, придется сдерживать себя.
2: Дева.
1: Если сегодня что-то вызовет ваше сомнение, не молчите, объявите об этом во всеуслышание.
2: Весы.
1: Вам стоит быть, возможно, несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования.
2: Скорпион.
1: Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться?
2: Стрелец.
1: Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или настаивая на пути истины.
2: Козерог.
1: Наставляй, конечно. Постарайтесь, козероги, построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений, не надрывайтесь.
2: Водолей.
1: Вас ожидает необходимость общения с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, может, что-то иное.
2: Рыбы.
1: У вас не должно возникнуть проблем с помощью даже со стороны тех людей, которых вам в голову не пришло бы ее ожидать. Информация от ignio.com. Слушаем дальше. Мы впереди Айс Гергерта Зиверт, а также Хьюджел и у нас Ультранейт.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзал. Вокзальное шоссе 13.
3: Телефон рекламной службы

0: на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Dark Souls и трек под названием «Барбара Стрейзенд». Хит вышел в 2010 году, ну и покорил сразу Нидерланды.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса днем до 29, в Ясном плюс 25 днем до 32, в Кувандыке-Медногорске плюс 21 днем до 28, в Оренбурге плюс 22 днем до 29 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске осудили мужчину за попытку вывести из России прекурсор наркотиков в особо крупном размере. В ноябре 2025 года его задержали на пункте пропуска Орска, где в машине нашли почти 440 граммов жидкости в топливном баке и более 970 килограмм веществ в полуприцепе и канистрах. Экспертиза подтвердила, что это прекурсоры наркотиков, что попадает под категорию «особо крупный размер». Вину доказали экспертизами, показаниями свидетелей и признанием подсудимого. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Жестокое нападение произошло в Орске на улице Пацаева. Мужчина набросился на подростка и несколько раз ударил его предметом, похожим на бейсбольную биту или кусок трубы. Судя по кадрам, которые опубликованы на сайте нашего города orsk.ru, первый же удар пришелся по голове. Подросток упал на землю. Но даже после этого мужчина не остановился. Он продолжил наносить удары, а также пинал лежащего ногами. Все это сопровождалось криками пострадавшего. Из разговора участников конфликта следует, что мужчина подозревал подростка и его друзей в краже из магазина и требовал вернуть товары, шампунь и что-то еще. При этом он все время, во время нападения он кричал «убью» и не только. Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительные трудовые гарантии для родителей. Сотрудникам с детьми младше 18 лет предлагают дать право на сокращенную рабочую неделю не более 39 часов с сохранением полной зарплаты. Кроме того, работники, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной раз в 3 месяца. В правительстве при этом отметили, что похожие инициативы уже рассматривались ранее, и позиция кабинета по этому вопросу не изменилась. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вот так вот быстро мы добрались сегодня до середины экватора рабочей недели. Во-первых, поздравляем с этим событием. Ну и день семьи, любви и верности проводим вместе со своим близким. Даже если вы в данную секунду там с ними в небольшой там разлуке в связи с рабочими моментами, то, знаете, связь можно поддерживать через портал смотри.радио и миленькое общение. Так что поздравляйтесь, не забывайте передавать ваши любовные письма, и все это обязательно увидим не только на канале, но и услышим в эфире. Dive into the Ocean услышим также. Также у нас Рита Ора, ну и на горизонте Мари Крамбрери. Давай не ждать.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса днем до 29. Возможен дождь. В Ясном плюс 25 днем до 32. В Кувандыке Медногорске плюс 21 днем до 28. Ну и в Оренбурге плюс 22 днем до 29 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Еще раз доброе утро всем. Ну что ж, Дима, хочу поговорить о твоей маме. О твоей любимой, как отношения с ней?
3: У моей любимой, да вроде все в порядке.
2: Все в порядке?
3: Ну давай, удиви меня.
2: Да, одна возлюбленная пожаловалась, что его мама, да, возлюбленная мама, вот так тот подарок такой вот сделала. Ну не взлюбила сразу невестку. И когда пара все-таки приняла решение расписаться, потом у них родился ребеночек, и пока та была в роддоме, родители, значит, возлюбленные и сам жених, вернее, муж уже отец даже, украсили комнату, поставили много подарочков, поехали за любимой в роддом, встретили, а когда приехали, ни подарочков, ни украшений, ничего не было.
3: Куда мать все дело?
2: А вот, камеру слежения пришлось подымать, просматривать, пересматривать, и выяснилось, что мать мужа все взяла и унесла. И при всем при этом ей пришлось сознаться в содеянном, и она добавила, что ревновала. Что именно она должна была украшать дом, а не другие бабушка и девушка. И все вещи, которые дама, по сути, украла у собственной внучки, вернуть не удалось, потому что их отдали в благотворительную организацию. Вот такие вот казусы бывают. Но вот теперь вот родные планируют избавиться от этой бабушки. А что сделаешь, если она будет жить очень долго?
3: А можно,
2: если она будет долгожитель?
3: Бабушка говорит, может, ты меня оставишь? Он говорит, сам решу.
2: Сам решу, да.
3: Сыночка, корзиночка.
2: А вдруг она вот очень эмоциональный человек, вдруг она очень позитивный человек, потому что вот ученые выяснили...
3: Представляешь, как ей будет интересно в доме престарелых?
2: Нет, мне кажется, она туда не пойдет. Она будет жить с родными, также продолжать. Потому что, вот, представляешь, вот ученые доказали, что если высыпаться очень хорошо, то можно долго жить. А кто спит меньше 4 или больше 8 часов в сутки, останется без торта в сотни свечек. Представляешь? Надо высыпаться. А еще кто громко и активно выражает эмоции, продлевает свою жизнь. И даже негативно. Представляешь? Я вчера говорила, что я буду жить до 100 лет. Хоть я и негативно не выражаю свои эмоции, только позитивно, но я буду жить до 100 лет. Это даже вот доказали ученые. Представляешь?
3: То есть негативно, если выражаешь?
2: Если негативно, вообще в общем, если ты эмоционально выражаешь свои эмоции...
3: Закрой рот.
2: Нет, можно по-разному закрыть. Закрой свой рот! Или закрой свой рот!
3: Можно по-доброму.
2: По-доброму можно, да. Заткнуть. А еще женатые мужчины имеют преимущество в 2.5 года перед холостыми. Представляешь, как мы вас бережем, Дмитрий?
3: Вот так вот, да.
2: И женщины, выходя замуж, выигрывают лишь год, что тоже неплохо. То есть мы вам дарим 2.5 года, а вы нам всего лишь год. Неправильно, нечестно.
3: Прикольно.
2: А вот люди с образованием получают в подарок еще 6 лет. Представляешь?
3: Нет,
2: так что
3: это хорошо,
2: поэтому нужно образовываться еще лучше, если на протяжении всей своей жизни, потому что кто потратил свои положительные эмоции на лекциях и на экзаменах, еще плюс 6 в копилочку. Так что, друзья, надо эмоционально выражать не только отрицательные, но и положительные эмоции, ну и, конечно, как-то справляться со своими мамами, которые ревнуют. Конечно, все в разговоре, правильно, Дим, надо садиться и разговаривать.
3: Да, надо общаться. Вот мне, кстати, ты напомнила про этот самый, как правильно рот-то закрывать, можно же по-всякому.
2: Да.
3: То есть, есть выступление, значит, команда Камызяк, там Дорохов, стихотворение читал, там оно было, знаешь, и так, вот я вас сейчас научу.
2: Да.
3: Он читал своей жене: «Мне твое молчание словно в уши мед. Так что, Валентина, закрывай свой рот. Мы с тобой, Валя, вместе много лет. Да закрой ты свой, Валя, рот на шпингалет. Ты, наверное, скажешь, что я груб и резок. Я отвечу, Валя, захлопни хлеборезку. Сильную имеешь надо мною власть, если не открытая твоя, Валя, пасть. Ты посмотри, как тихо слышно, как муравьишка сухую муху несет. А все потому, что ты, Валя, закрыла свой рот. И нет другой бабы в мире, что сейчас со мной живет, чтоб могла бы так же, как моя любимая, закрывать свой поганый рот.
2: Вот ты представляешь, и даже обидеться невозможно.
3: Невозможно, да.
2: Невозможно. Если бы он просто сказал, закрой свой поганый рот, понимаешь, как обидно было.
3: А
2: соответственно,
3: здесь...
2: в обратку бы получила. А здесь, ну что, только поаплодировать.
3: Чудо чудесное.
2: Чудо чудесное.
0: Я, Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я, Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Сегодня точно не

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: 8495-7373-5000. Код города 3537.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Блиц-заправка.
1: Ну и та самая любимая, любимейшая рубрика, где человек получает бензин за свои знания об автомобилях. И сейчас как никогда актуально. Ну что, друзья, сейчас будем выбирать того самого слушателя рандомно. 3, 2, 1. Вот, пожалуйста, вот вы давайте. Итак, алло. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Максим.
1: Ну что, Максим, тебе желаем удачи сейчас. Как настрой?
2: Да, хорошо все.
1: Хорошо все, ну давай, мы 45 секунд сейчас запустим. Останется только тебе, соответственно, подумать и принять верное решение и ответить из двух вариантов, соответственно, правильно. За каждый ответ получаешь 4 литра бензина. Итак, удачи, 3, 2, 1. Поехали. Какое наименование носили самые первые УАЗовские буханки? УАЗ-390995 или УАЗ-450?
2: Второй.
1: Громче, Максим.
2: Второй.

0: Спасибо большое за то, что дали возможность выиграть такое большое количество бензина.
1: Спасибо. Эти аплодисменты для тебя. И давай также сейчас пообщаемся за эфиром, объясню тебе, как забрать бензин. А мы слушаем сейчас музыку, слушаем Леш Свика, Нюшу и прогноз погоды.
2: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.
3: Так,

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Открыт набор в Москве.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну и о погоде еще разочек поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 23 градуса днем до 29, в Ясном плюс 25 днем до 31, в Кувандыке Медногорске плюс 21 днем до 27, в Оренбурге плюс 23 днем до 28 градусов, на всей территории Оренбуржья дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Свинина «Окорок» 329 рублей за килограмм. Свинина «Карбонат» 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотно-летательных аппаратов. Будьте бдительны. Телефон спасения 112. Внимание, в аэропорту Оренбурга введены временные ограничения. Действует план «Ковер». В целях безопасности воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет самолеты. Также в регионе возможны перебои со связью, вплоть до ее полного отсутствия, сообщили власти. В Орске расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, местная жительница под предлогом помощи участнику специальной военной операции похитила у его родственницы более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Как сообщили в полицию, уголовное дело было возбуждено 24 июня по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Личность женщины установлена, подозреваемая была задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. В полиции также сообщили, что в ходе расследования были выявлены и другие аналогичные эпизоды. По ним уже возбуждены новые уголовные дела. Следствие продолжается. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются регистрацией брака и переносят торжество на несколько лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: бодриться, продолжаем поздравлять друг друга с прекрасным событием. День семьи, любви, верности. Тут и слушатели присоединяются. Вот Александр Викторович там ответку присылает. Хочу поздравить свою любимую Наталью с праздником. Люблю тебя. Люблю тебя, родная моя. Говорит он. Ну, и это прекрасно, когда люди делятся любовью своей на весь мир. Продолжайте и вы. Портал смотри.радио. И жизнь станет интереснее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Среда, 8 июля, и календарь мы с вами вместе открываем. День семьи, любви, верности. Отмечайте этот замечательный праздник вместе с своими родными. Далее у нас день необнаруженных заначек. Вот на что отмечать найдем, да? Ну, чужие, наверное, заначки еще приятнее обнаруживать. День общения со Вселенной, пожалуйста. Давайте наполнимся ей и будем общаться через портал смотри.радио. День морской волны сегодня. День зенитных ракетных войск ВКС Российской Федерации. Поздравляем вас. Всемирный день борьбы с аллергией. На это обращаем внимание. День БАМовца есть. 52-й раз отмечается. Всемирный день разоблачений. День снова стань ребенком. Вот это тоже важно не забывать про наличие такого у нас где-то там внутри. Всемирный день здоровья кожи. Международный день парамедиков. Ну и из-за границ к нам вкусные события пришли. День десертного мороженого и день шоколада с миндалем. Вот так. Приятного аппетита. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай!

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте немножко посмотрим на вопрос астрологии поближе. И, естественно, поговорим о чем? А вот том, что звезды нам подарят на ближайшее время, на 8 июля. Ну и слушаем повнимательнее.
2: Овен.
1: Вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери.
2: Телец.
1: Ваш голос не будет самым громким, лучше вовсе промолчать.
2: Близнецы.
1: Вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих.
2: Рак.
1: Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами.
2: Лев.
1: Вы будете неоправданно эмоциональным, придется сдерживать себя.
2: Дева.
1: Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание.
2: Весы.
1: Возможно, вам стоит быть несколько мягче, вы склонны предъявлять чересчур высокие требования.
2: Скорпион.
1: У вас много энергии, а вот задачи вы себе ставите неисполнимые.
2: Стрелец.
1: Вам придется много договорить, утешая кого-то или наставляя на путь истины.
2: Козерог.
1: Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений.
2: Водолей.
1: И сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет даже вечеринка.
2: Рыбы.
1: У вас не должно возникнуть проблем с помощью даже со стороны тех людей, от которого вы ее и не ждали. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Если что, она у нас продублирована в соцсетях, продублирована, соответственно, в канале Макс. Также она имеется у нас в телеграм-канале, в группе ВКонтакте. В общем, все для того, чтобы ты узнал ее вовремя.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня также в рубрике «Хит на все времена» группа «Краски» и «Оранжевое солнце».

0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри.

0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотно-летательных аппаратов. Будьте бдительны. Телефон спасения 112. Внимание, в аэропорту Оренбурга введены временные ограничения. Действует план «Ковер». В целях безопасности воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет самолеты. Также в регионе возможны перебои со связью, вплоть до ее полного отсутствия, сообщили власти. В Орске расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, местная жительница под предлогом помощи участнику специальной военной операции похитила у его родственницы более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Как сообщили в полицию, уголовное дело было возбуждено 24 июня по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Личность женщины установлена, подозреваемая была задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. В полиции также сообщили, что в ходе расследования были выявлены и другие аналогичные эпизоды. По ним уже возбуждены новые уголовные дела. Следствие продолжается. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются регистрацией брака и переносят торжество на несколько лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Итак, друзья, еще разочек обозначу. 8 июля, День семьи, любви и верности. 11 часов 5 минут. Самое время начинать планировать вечер, чтобы, знаете, он удался вам. И, соответственно, еще и что-то приятненькое свершилось. Думай заранее. Также про цветочки там не забывай, про всякие символы внимания. А девчонки тоже там не сидите, сложа руки. Тоже там спланировать, что может приготовить или подарить. Мужчин тоже ждут. Кунг впереди у нас. Также послушаем Филатов, Кэрис, Рампас и Леди Гагу.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: настало время очередного розыгрыша двух билетов в Центральный парк культуры отдыха имени Поленичка. 21-137, код города 3537. Набирайте. Мы сейчас с вами поиграемся. И 10... Куда 10? Два билета вам. Повторю, 10 слишком много. Так вот, 10 слов надо будет на определенную тематику назвать. Я думаю, сегодня она будет символичная какая-нибудь. Итак, первый звоночек у нас. Доброе утро.
1: Доброе утро, Дим.
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Ой, Наталья, шикарно рас слышать. Ну и сегодня у нас да, праздник, День семьи, любви, верности. Вот думаю, что вам сказать. Вот выбирайте сами, семья или любовь, какую тему хотите?
1: Семья.
0: Семья, ну хорошо. Тогда время для вас сейчас запустится. Нужно за одну тему 10 слов назвать. Я думаю, вы справитесь без проблем. Желаю удачи. 3, 2, 1. Поехали.
1: Верность, преданность, решительность, опека.
0: Так.
1: Взаимопонимание.
0: Так, 5.
1: И любовь.
0: Так, любовь. Так, еще 4. Кто в семье есть там? Ну-ка, давайте.
1: Пока никого нет.
0: Не-не-не, вообще, в общем и целом. Ну, вот та тема семьи. Так.
1: Дети, внуки.
0: Так.
1: Родители.
0: Так.
1: Близкие друзья.
0: Ой, прекрасно, я вас поздравляю. Ровно 10 и успели под 45-ю секунду. Браво, вас поздравляем. Ну и, соответственно, два билета в Центральный парк культуры отдыха имени Поленичка достаются вам. Наталья, можете передавать все, что вы хотите, поделиться с нами настроением. Я думаю, оно у вас хорошее.
1: Да, у меня хорошее настроение. Хочу всех поздравить с праздником еще раз. Уже просто замечательно сказал мои слова. Вот, процитировал. Ну, привет Орску, Новотроицку, Оренбург. Огромный-огромный привет. Вот, отличного настроения, Дим.
0: Да.
1: Тебе тоже всего хорошего.
0: Спасибо большое, Наталья. Да, огромного, да, всем хорошего настроения. Там Александру Викторовичу тоже привет мы тут передавали.
1: Обязательно передам.
0: Да.
1: Я в Оренбурге.
0: Ничего, скоро увидимся. Так вот, оставайтесь на линии сейчас, за эфиром поболтаем. А пока давайте мы зачитаем на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт и продолжает свою работу. Лето у нас двигается, течет, да, а значит самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много-много интересного. Понедельник с 16 до 23.00, также со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+, идем вперед, у нас диджей Годжа, впереди Мичико.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: It's My Life, сингл группы Bon Jovi из альбома Crash, выпущенный в 2000 году. Одна из самых успешных песен группы. Занимала первое место в Европе и третье место в Британии. Лучшая песня.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: в день любви, да, семьи, верности, как раз про любовь и поем. Макс Мочалов будет продолжать. Привет.
1: Да, друзья, самое главное сегодня с любимыми поделиться не только мыслями, но и временем. Найдите для этого пару секундочек и вместе с нами передайте им свои эмоции. Дима не врет, я присоединяюсь. Спасибо за утро, продолжим.
0: Спасибо, что пожелали. Будьте здоровы. Это я слушаю.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Основанием для процессуальной проверки стала публикация на сайте orsk.ru. Напомним, что конфликт перед камерами домофона разгорелся из-за того, что мужчина заподозрил подростка и его друзей в краже и потребовал вернуть товары в магазин. Он отогнал одного из несовершеннолетних, избил его и при этом кричал «убью». В настоящее время следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить причины конфликта. В Следственном комитете отметили, что в рамках расследования правовая оценка будет дана всем установленным обстоятельствам произошедшего. В Оренбурге домашнее застолье закончилось больницей и уголовным делом. 39-летняя женщина ударила гостю кулаком в челюсть во время ссоры, что привело к двухстороннему перелому нижней челюсти. Пострадавшую госпитализировали, а нападавшую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ей грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается. $1 миллион в год нужен иногородним студентам для жизни в Москве. Основная часть расходов идет на аренду жилья, плюс продукты и транспорт. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Илья Покоместов. Он добавил, что существуют и более бюджетные варианты обустройства быта в столице, которые позволяют сократить расходы почти в 2 раза, если поселиться в общежитии или снимать квартиру совместно с другими студентами. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с нами активно давайте двигаться по этому дню и заполнять его яркими эмоциями, которые точно помогут сделать это лето незабываемым. Неважно, на работе вы или на речке, вместе с нами вам везде будет комфортно и уютно. И самое главное, весело. А поможет нам Ева Симмонс, группа «Градусы», группа «Демо» и «Шузы Кап Спорт» уже далее в эфире.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

Добавляем активности в ваш день, чтобы эту среду вы запомнили надолго. Давайте вместе с нами активно проработаем все вопросики, чтобы вы точно сегодня добились реальных результатов. Делаем громче, обсуждаем все на нашем портале smotri.radio. Туда заглядывайте и присылайте ваши вопросы, пожелания. И не только, самое главное, там рассказывайте, как проходит ваш рабочий день и каких результатов вы уже сегодня добились. Ну и, конечно же, вместе с вами сделаем так, чтобы вы улыбались и, конечно же, наслаждались моментом. Ну а ваши сообщения помогут вашим близким вспомнить, что вы их любите. А сегодня в день семьи, любви и верности. Это самое главное. А поможет нам диджей Смэш, Камрад и ЛДЖ уже далее в эфире.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок цены. Да-да, шок цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Найдите ответ на любые вопросы здесь вместе с нами. Если вас что-то мучает, озвучьте через портал смотри.радио. Мы поможем вам, особенно сегодня. Ведь мы всех поздравляем с Днем Семьи, Любви и Верности. Вот прям даже такое сообщение прилетело. Также пишет нам без подписи. А, нет, Андрей написал нам. Привет, Оренбург, с праздником. И ваш сын Андрей, Сергей и Наталья. Он маму и папу поздравляет своих. Также и вы давайте всех поздравлять сегодня. Чудесный праздник. И, конечно же, добавим эмоции через лучшую музыку здесь в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смартфоне.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения на совершеннолетнего в Орске. После распространения видео Следственное управление СК России по Оренбургской области возбудило уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством» и 213 УК РФ «Хулиганство». Теперь глава Следственного комитета России получил предоставить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельств произошедшего. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. В Оренбурге суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 40-летней гражданки Китая, совершенном в 2003 году на улице Железнодорожной. В доме были обнаружены признаки насильственной смерти и пропажи ценностей. Преступление оставалось нераскрытым до 2023 года, когда следователи СК, оперативники МВД и Росгвардии установили подозреваемого. Мужчина, ранее судимый, работал с погибшей и проник в ее дом, задушил ее, похитил ценности и скрылся. Ему грозит наказание по статье об убийстве с разбоем. Ранее был арестован 44-летний житель Башкирии, но его причастность не подтверждена. В содержании отдельных школьных предметов будут уточнения с 1 сентября, сообщил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. По его словам, в программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. При этом базовый перечень классики останется неизменным. В основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обновленном формате. В федеральной программе по истории закреплена обязательная последовательность изучения тем в пределах одного класса, чтобы исключить существенные расхождения между школами. Мурок отметил, что по данным Минпросвещения, более 85% школ уже подтвердили готовность к внедрению новых модулей за счет корректировки учебных планов и повышения квалификации педагогов. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с вами активно и, конечно же, наслаждаясь моментом. А тем, кто наслаждается обеденным перерывом, особенный сладкий привет. Да-да-да, она сладенькая, у нас всегда найдется море музыки. Так что наслаждаясь тем, что вы сейчас делаете, давайте вместе с нами делать еще приятнее окружающим, добавив громкости. Ну а тем, кто забыл про обеденный перерыв, напоминаем, ведь вам прям годятся силы для того, чтобы доработать этот день до конца. Также поможет Бервульф, Global Digis и Sony for the Radio D уже впереди.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород — для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Милый, зима не за горами.
7: И что?
6: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
7: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
6: Да ты волшебник.
7: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Продолжаем наслаждаться этим днем и, конечно же, дадим вам свежую информацию из мира авто, и не только. Наш автоэксперт Константин Макаров уже в студии. Доброго дня.
2: Да, Макс, привет. Друзья, всем день добрый. Ну, на самом деле, днем стоит наслаждаться. Он наконец-таки опять жаркий такой, настоящий летний. Да. И если вы слышите мой голос, делайте выводы. Вот в такой жаркий летний день не надо много под кондиционером находиться в машине. И тогда у вас все будет хорошо. Хорошо. Ну ладно, друзья, давайте к новостям. Значит, специалисты автомобильного портала Дром опубликовали свежие данные о том, какие подержанные машины россияне покупали чаще всего с января по июнь 2026 года. Так вот, в тройке лидеров по брендам оказались Toyota, Lada и Nissan. К удивлению, почему-то к моему, да. Почему не Ford Focus? Так вот, эти марки уверенно держат спрос на вторичке. То есть, если же смотреть на конкретные модели, то в топ-5 попали, внимание, Lada Priora, Lada Granta, ну, в принципе, логично, да? И Lada 2114, ну, то есть она та же самая Самара, да? Ну, а также две японские легенды, то есть это Toyota Corolla и Toyota Camry. Примечательно, что Lada Priora за первое полугодие прибавила в продажах чуть более 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а вот Corolla показала рост куда внушительнее, то есть плюс 13%. Ну, а что же касается самых ходовых моделей по году выпуска, то абсолютным рекордсменом оказалась Lada Priora 2008 года выпуска. Вот этот автомобиль покупали чаще всего. Ну, в принципе, наверное, неудивительно, потому что, ну да, во-первых, он распространен, во-вторых, это, наверное, относительно адекватное сочетание цены качество, ну вот качество как
1: цены
2: бы...
1: Больше,
2: наверное, цены, да, и как бы, в принципе, это тот автомобиль, на котором можно нормально так пофорсить,
1: да,
2: погонять.
1: Да, да. Сейчас приоры вообще со всей страны собираются.
2: Да.
1: В одном месте и быстренько распродаются, да, согласен.
2: Да, значит, смотрите, регион России демонстрирует совершенно разные вкусы, то есть на Дальнем Востоке без изменений местные водители по-прежнему отдают предпочтение, значит, японским брендам, то есть это Honda, Toyota, да.
1: Да.
2: Вот в Сибири, допустим, ситуация совершенно иная. Тут на первом месте все та же Toyota Corolla по продажам на вторичке, но за ней идет Camry и Lada Priora. А вот у нас на Урале и в южных регионах россияне отдают предпочтение отечественному автопрому. То есть у нас также лидируют Lada Priora и Lada Granta. Вот. Причем в тройке, как раз тройку замыкает уже, которую я говорил раньше, это ВАЗ-2114. Так. Так, и еще у меня есть одна интересная новость о том, что в Москве зафиксирован необычный случай.
1: Так, кто там и куда заехал?
2: Так вот, робот-доставщик уехал после столкновения с припаркованной машиной.
1: Скрылся с места ДТП,
2: получается. Да, вот такой, зараза. Причем обращу ваше внимание на то, что такое произошло впервые за всю историю российской автоматической доставки. То есть беспилотный курьер отъехал от жилого здания, после чего врезался в легковушку. Удар его не остановил, то есть аппарат развернулся и спокойно покатил дальше по тротуару,
1: так и надо.
2: Даже не дождавшись хозяина поврежденной машины. Ну, то есть, по сути, робот впервые в истории просто скрылся с места аварии, проигнорировав и ГАИ, и автовладельца.
1: Но самое главное, сильное повреждение было или что там?
2: На самом деле, повреждения как бы мизерные, назовем их так, какие-то царапки, но в любом случае, да, все мы прекрасно знаем, сколько сейчас стоит покрасить бампер, что-то там отремонтировать, то есть даже просто вот по мелочи это уже в копеечку влетает. Но сам момент интересен в том, что прецедент создался, когда вот
1: кому
2: такой вот беспилотный, беспилотный аппарат совершил ДТП, и самое интересное, что он покинул его, понимаете? То есть, по факту, получается, что электроника не отработала ту историю, что у него было ДТП. Кто будет отвечать, по факту будет отвечать, конечно же, та компания, которая его эксплуатирует. Да, ну вот сразу почему-то вспоминается фильм «Робот», помните такой, да? Информация для лиц старше 16 лет, когда...
1: 100%. Тем более, как сейчас понять, куда он уехал, теперь надо выяснить же. Они покажут, куда он уехал?
2: Мне вот интересно, он был в состоянии опьянения или нет?
1: Смотря что он там довозил, вдруг пролилось что-то.
2: Да-да-да, вполне возможно. Ну, вот такие вот новости на сегодня.
1: Спасибо, Константин. Мы же продолжим день с лучшей музыкой здесь в эфире «Смотри радио».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радиохит».

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: Двигайся по этому дню вместе с Радиохит.
1: Жили были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: Не забываем, друзья, с нами делиться вашим праздничным настроением, про любовь, про семью вспомнили. И даже если на работе завал, давайте-ка немножечко уделим своим любимчикам самого лучшего и приятного вашего настроения через портал смотри.радио. Это с нами делаем и, конечно же, передаем ваши эмоции. Мы же добавим еще больше музыки, чтобы сегодня в праздник веселилось и праздновалось намного приятнее. И, конечно же, мы тоже поможем. Так что вместе с нами адекватно давайте передавать всем и каждому вашу любовь под лучшие ритмы, чтобы вы точно сегодняшний день запомнили надолго. Мы постараемся, а вы громкость прибавляйте.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 20.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Основанием для процессуальной проверки стала публикация на сайте orsk.ru. Напомним, что конфликт перед камерами домофона разгорелся из-за того, что мужчина заподозрил подростка и его друзей в краже и потребовал вернуть товары в магазин. Он отогнал одного из несовершеннолетних, избил его и при этом кричал «убью». В настоящее время следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить причины конфликта. В Следственном комитете отметили, что в рамках расследования правовая оценка будет дана всем установленным обстоятельствам произошедшего. В Оренбурге домашнее застолье закончилось больницей и уголовным делом. 39-летняя женщина ударила гостю кулаком в челюсть во время ссоры, что привело к двухстороннему перелому нижней челюсти. Пострадавшую госпитализировали, а нападавшую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ей грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается. $1 миллион в год нужен иногородним студентам для жизни в Москве. Основная часть расходов идет на аренду жилья, плюс продукты и транспорт. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Илья Покоместов. Он добавил, что существуют и более бюджетные варианты обустройства быта в столице, которые позволяют сократить расходы почти в 2 раза, если поселиться в общежитии или снимать квартиру совместно с другими студентами. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ни на секунду не останавливаемся, продолжаем двигаться к своей цели. И, конечно же, сегодня мы ее выполним. Самое главное вместе с нами быть на волне и делать громче. Тогда мы добавим вам энергии, чтобы вы сегодня работали хорошо и насладились моментом. А как иначе? Лет за окном, в эфире лучшая музыка. Так что давайте трудиться весело. И поможет нам Ёлка, Ром Кенга и Аркой Пунктуал Нью Эра. Далее.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: 8-925-00-00. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

зажимаем на полную, мчимся вперед. И Плам Хангон нам с этим точно помогли. И, конечно же, ваши грандиозные планы, чтобы тоже получились сегодня, нужно тоже ускоряться. Не упускайте также возможности вместе с нами пообщаться и раскрасить ваш денек в самые яркие цвета. Мы же напоминаем, сегодня уже среда, и, конечно же, сегодня должно работаться намного приятнее, чем в понедельник. Эта мысль пусть тоже вас радует, как и тот факт, что мы продолжим вас атаковать лучшей музыкой, чтобы победить вас и лень, и прокрастинацию. Так что вместе весело шагаем дальше. Диджей Годжи поможет. Также Майами Шерри ЛСП впереди, и Heaven уже далее в эфире.

вспомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя, слышишь?

всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.

Разбирающийся в сам себе Вань Дмитриенко, не понимающий, кто он здесь и прямо сейчас, это нормальная история, особенно для того, когда за окном жара, лето, и хочется и быть и ныряльщиком, и купальщиком, и точно не работающим в этот момент. Но ничего, мы можем об этом помечтать и вместе с вами даже обсудить на нашем портале.

0: реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Плюс 27. В данный момент в городе Орске вечером будет сегодня плюс 26. Облачно, возможен дождь. В Ясном плюс 29. Вечером будет плюс 29 градусов. Также в Кувандыке-Медногорске плюс 27. Вечером будет плюс 26 градусов. В Оренбурге плюс 27. Вечером также ожидается плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жительница Орска предстанет пред судом за использование поддельного диплома. В 2015 году, не имея среднего образования, она купила фальшивый документ и знала о его незаконности. В марте 2026 года она попыталась устроиться на работу в полицию, предъявив диплом, который был быстро выявлен и изъят. Обвиняемая признала вину и раскаялась, но суд отказал в прекращении дела, посчитав, что преступление наносит вред порядку и общественной безопасности. Рассмотрение дела назначено на 15 июля 2026 года. Заседание правительства Оренбургской области обсудило ликвидацию последствий ливней и подготовку школ к новому учебному году, развитие туризма и восстановление дома после атаки беспилотника. В Бугуруслане вода ушла из домов, 648 жителей получили выплаты, 273 компенсации за утраченное имущество. Комиссии осмотрели более 1000 домов, проводится санитарная обработка и вакцинация от гепатита А. Готовятся документы для выплат на капремонт. Изменения в контроле туризма упростят визиты в гостиницы. За 5 месяцев 2026 года гостиницы приняли более 200 тысяч отдыхающих. 11 школ капитально ремонтируются, часть сдадут в этом году, работы идут по графику. В Оренбурге восстанавливают дом после атаки беспилотников, косметический ремонт подъезда завершат до 1 августа. Спрос россиян на отдых на Занзибаре заметно вырос после запуска прямого авиасообщения с Танзанией. Первый рейс из Москвы в Дар-эс-Салам выполнен 2 июля, и по данным Ассоциации туроператоров, продажи туров по направлению увеличились у ряда компаний. Стоимость тура на двоих с прямым перелетом в июле начинается примерно от 190 тысяч рублей. По оценкам участников рынка, интерес к направлению может продолжать расти. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Раскрываем, друзья, перед вами все возможности, конечно же, ими пользуемся. Давайте вы тоже не отвлекайтесь, ничего там не устали, еще есть время, чтобы хорошенько сегодня поработать, а потом уже хорошенько отдохнем в честь праздничка и, конечно же, о праздниках и еще раз о них поговорим совсем скоро в нашей рубрике. А пока музыка, еще раз музыка для того, чтобы вам работалось веселее.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, вместе с вами мы в этот прекрасный день отмечаем День семьи, любви и верности. Также в среду, 8 июля, день общения со Вселенной. Если нужно, тоже пообщайтесь, но лучше со семьей, конечно же. А также День морской волны сегодня, День зенитных ракетных войск. Еще Всемирный день борьбы с аллергией, Всемирный день разоблачения. А также день снова стать ребенком сегодня. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников, именины у Давида, Петра, Дениса, Василия и Семена. Ваши же праздники тоже освещаете у нас здесь в эфире, а мы вас поздравим. Реклама.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon. На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами Hit Music Chart были снова Алок и Халид и Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824.
0: ООО
5: «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Продолжаем жизнь, да-да-да, не только музыкой, но еще и вообще мечтами. И вообще думать о чем-то прекрасном всегда полезно. Даже если в вашей голове не осталось свободного места для того, чтобы вы могли помечтать даже о сегодняшнем вечере после того, как вас загрузили на работе. Но мы разгрузим не только вас, но и, конечно же, ваши мысли. Чтобы вместе с нами это сделать, залетайте к нам на портал смотри.радио, открывайте нашу трансляцию и погружайтесь в наше окно, которая дарит музыку и хорошее настроение. А поможет нам Анутер, Гвен Стефани и Анастасия Дима.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

яркий вечер. Купим, конечно же, эмоции. А что, как иначе? Друзья, давайте вместе с нами. Кстати, уже чуть-чуть можно ими поделиться через портал смотри.радио. И, конечно же, ваши пожелания уже читаем. Здравствуйте, радио. Привет вам от меня. Хочу поздравить свою любимую Наталью Сергеевну с праздником. Люблю, скучаю и крепко-крепко обнимаю. Также привет для Кирюхи. У нас прилетел, от нас тоже большой-большой привет. Ваши же пожелания давайте тоже закидывайте к нам. Чего сидите, кого ждете? Давайте общаться и настраиваться на яркий вечер, который уже не за горами.

0: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все: футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: За окном в городе Орске плюс 29. Сегодня вечером будет плюс 25 градусов. Облачно. И синоптики нам уже тут дождь нарисовали. Ну а в Ясном в эту минуту плюс 31. Вечером будет плюс 29 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 27. Вечером будет плюс 26. Ну а в Оренбурге у нас 27 с плюсом сейчас. Вечером будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 20 июля по 26 июля 2026 года планируется проведение ремонтных работ, а с 27 июля по 2 августа 2026 года будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением для проверки их плотности и прочности. В связи с этим будет временно ограничено горячее водоснабжение по адресам, которые вы можете найти на сайте нашего города orsk.ru. Во время испытаний тепловых сетей и пунктов работы запрещены. Потребители должны быть отключены. При утечках теплоносителя сообщите в обслуживающей организации или аварийно-диспетчерскую службу МУП ОПТС 21 30 46. Житель Оренбурга 10 лет жил без паспорта, так как потерял документ, а восстановить не мог, потому что находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Но жить без паспорта не просто, хотя бы потому, что без него невозможно официально устроиться на работу. И в марте 2026 года оренбуржец через интернет заказал себе поддельный документ. За него разыскиваемый гражданин заплатил 50 тысяч рублей, но использовать для трудоустройства не успел, так как был задержан полицией. В настоящее время его дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основ развития и процветания России. По словам председателя правительства, эта сфера всегда в центре внимания государства. Об этом премьер заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Кроме того, Мишустин напомнил, что в регионах ведется работа по охране материнства и детства, а также повышению рождаемости. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не забывайте, друзья, что все мы вместе с вами стремимся к одному теплому, уютному вечеру, который наступает каждый день, кстати. Так что сильно не торопитесь, он все равно наступит. До этого момента еще нужно поработать и веселее это делать, конечно же, вместе с нами в эфире. Смотри радио, лови лучшую музыку для того, чтобы хорошенько поработать. Нам это еще пригодится. Ну и, конечно же, вы вместе с нами не забывайте поделиться мыслями, как вы лучше работайте под вечер. Что интересного делаете?
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности

0: Запускайте ваши самолетики в нашем направлении. Туда пишите все желания и мечты, которые вы хотите уже сегодня вечером попытаться реализовать. Чего бы и нет, хорошенько поработав, нужно хорошенько отдохнуть. Если вы об этом мечтали, будем к этому стремиться вместе. А настанет этот момент совсем скоро, ведь на наших студийных уже 16:48. До конца рабочего дня остается всего ничего. Давайте сократим это время и улучшим его музыкой. Здесь в эфире «Ловите Лекстера», будет Сергей Лазарев. И это просите уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзал

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске осудили мужчину за попытку вывести из России прекурсоры наркотиков в особо крупном размере. В ноябре 2025 года его задержали на пункте пропуска Орска, где в машине нашли почти 440 граммов жидкости в топливном баке и более 970 килограмм веществ в полуприцепе и канистрах. Экспертиза подтвердила, что это прекурсоры наркотиков, что попадает под категорию особо крупный размер. Вину доказали экспертизами, показаниями свидетелей и признанием подсудимого. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. В Оренбурге домашняя ссора закончилась больницей и уголовным делом. Во время конфликта 39-летняя женщина ударила 35-летнюю знакомую в челюсть, что привело к двухстороннему перелому нижней челюсти и вреду здоровью средней тяжести. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Ей грозит до 3 лет лишения свободы, расследование продолжается. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений, возможность узнать лучше друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Заполняя сегодняшний вечер улыбками, вы сможете сделать его еще прекраснее, ярче и интереснее. Ну и, конечно же, как без ярких встреч в день семьи, любви и верности. Обязательно встречаемся, обнимаемся, целуемся, дарим эту самую любовь, и вечер будет приятнее, особенно после жаркого рабочего дня. Есть еще силы? Я думаю, сейчас произойдет перезагрузка, и мы вам с этим поможем. Ну а, конечно же, музыка добавит яркости.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту среду, 8 июля, отмечаем День семьи, любви и верности. Любимых своих обязательно поздравьте. Также день сегодня обнаруженных заначек. Ну, если поздравили любимых, посмотрите, что у них там в карманах. Также день общения со Вселенной. Если любимых нету, со Вселенной поговорите как раз на эту тему. Еще день морской волны, день зенитных ракетных войск, Всемирный день борьбы с аллергией и Всемирный день разоблачений. Также не забываем, что день снова стать ребенком сегодня. Если вдруг очень сильно хочется и любимки нет, то можно. Ну и, конечно же, именинники сегодня: Давид, Петр, Денис, Василий и Семен. Ваши тоже праздники отметим. Главное, расскажите нам поскорее, чего отмечаете на портале smotri.radio.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все: футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Заглядывай на огонек, чтобы получить вкуснятину от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Каждый будний день вечером рассказываем вам классные, интересные истории и факты о любимом городе Орск и о нашем родном крае. Если отвечаешь верно, то забираешь подарок себе. Самое главное, дозвониться по номеру телефона 21-137. И давайте знакомиться. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Тимур.
1: Тимур, как настроение твое?
2: Отлично.
1: Чем занимаешься?
2: С работы освободился.
1: Замечательно. Ну что же, освободился, если ты с работы, давай сделаем так, чтобы ты у нас в эфире получил вкусный бокс от нашего партнера. Если готов, буду задавать свой вопрос.
2: Да, готов.
1: Итак, кто занимал пост главы города Орска с 2019 по 2024 год? Воробьев Артем Олегович, Казупица Василий Николаевич или Сухарев Сергей Николаевич?
2: Казубица.
1: Конечно же, все верно. Отвечаешь ты, значит, получаешь вкусный бокс. Но я напоминаю о всем интересном и больше о истории нашего края всегда можно узнать в музее, также на официальном сайте, в тематической группе ВКонтакте Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят истории родного города. Тебя еще раз поздравляю. И от тебя ждем тоже твоих вечерних, летних, жарких пожеланий.
2: Хорошего настроения, отличного лета, наконец погода поправилась, дожди прошли, теперь всем теплых дней, замечательного лета.
1: Здорово.
2: Всем замечательно.
1: На линии оставайся, расскажем тебе, как заберешь свой подарок. За пожелание тебе спасибо. Мы же продолжим эфир с лучшей музыкой.
0: Глава. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологии производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси-лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси-лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Подбываем вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Ката нам помогает, и «Turn the lights off» уже здесь в эфире. Мы же также здесь в эфире ждем кого? Конечно же, тебя и твои пожелания и планы на этот чудесный вечер. Залетай на портал «Смотри.радио» и там оставляй свои размышления и, конечно же, добавляй в них больше яркости. Привет из жаркого города Гая. С днем семьи, любви и верности. Ольга А нам написала. От нас тоже привет. Поздравляем с днем рождения свою любимую маму Марину. Желаем крепкого здоровья, исполнения всех задуманных планов. Твои дети Юля, Дима и Андрей нам написали. От нас тоже большой-большой привет. Ваши же сообщения также присылайте. Очень ждем и, конечно же, делаем громче, ведь мы не останавливаемся.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьеров.

0: дождь. В Ясном плюс 32, ночью будет плюс 23, завтра днем плюс 31 градус. В Вандыке и Медногорске сейчас плюс 26, ночью будет плюс 20, завтра днем плюс 29, облачно, местами будет дождь. В Оренбурге в эту минуту плюс 26, вечером будет сегодня плюс 23, ночью плюс 20, завтра днем плюс 26. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: прямиком вам в уши удовольствие, радость и хорошее настроение. Нам этим вообще заниматься всегда приятно, и ни капельки не лень. А если вы ленились весь день, и вдруг у вас проснулись силы этим вечером, давайте поработать над тем, чтобы поднять настроение окружающим. Кстати, вам в этом всегда поможет она, Найс-центр. Вот сидит тут уже в эфире, и такая красивая, интересная, с праздником всех будет поздравлять.
1: Всем привет, да, всех с праздником, всех с днем семьи, любви и верности, друзья. Вот это по-настоящему наш праздник. Я его люблю больше, чем все остальные вот эти всякие дни влюбленных. Это все, а вот это, да, вот это мне нравится.
0: Так добрый, что, уютный, теплый.
1: Да, так что, друзья, сегодня дарите своим любимым ромашки. Это, кстати, цветок, ты знал, который ассоциируется с этим праздником?
0: Нет, первый раз услышал, но вот теперь буду знать.
1: Да, дарите ромашки, значит, поздравлять своих родных. Ну и, естественно, вечером не так жарко уже будет. Я надеюсь на это, и можно будет собраться с близкими, пойти погулять, поесть чего-нибудь вкусного.
0: Так и сделай.
1: Ну и да, и послушать музыку от радио.
2: Глубже. Смотри. Радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Вице-губернатор Сергей Балыкин сообщил, что цены на топливо в Оренбургской области под контролем. К проверкам подключено управление ФАС. Особое внимание уделяется бензину и дизелю. На АЗС наблюдается ажиотажный спрос, что приводит к временным задержкам из-за проблем с логистикой. Балыкин призвал потребителей закупать топливо осознанно. Ранее Орск.ру проверил наличие топлива в городе и обнаружил, что дизель и бензин есть на всех заправках. Но на некоторых бензин подорожал на 10 рублей за литр. В Оренбурге промышленный суд вынес приговор 8 жителям города за организацию занятий проституцией и содержание притонов. По сути, речь о подборе помещений, координации работы и контроля, а также 4 эпизода вовлечения в занятия проституцией совершенной организованной группы. Это статья о принуждении, манипуляциях и эксплуатации. Именно по ней судили двоих участников дела. Организатор получил 3,5 года колонии, одна из подсудимых 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком, остальные 6 участников штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Жители Химок Московской области осудили на 14 лет за передачу Киеву данных о складе горюче-смазочных материалов и помещении охраны аэропорта Шереметьево. Мужчину признали виновным в совершении госизмены. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Ему также назначили 2 года ограничения свободы и штраф 200 тысяч рублей. Как отметили в ФСБ, фигурант передавал СБУ разные сведения. Среди них данные об участках в местности служебной территории Аэрофлота для совершения теракта. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: Как?

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. Сегодняшний вечер праздничный, такой теплый, приятный, уютный, насыщенный любовью. Мы встречаем вместе с лучшей музыкой, звучащей в эфире Радио Хит. И не забываем о том, что сегодня тот самый день, когда можно признаться в любви, сказать своим близким что-то приятное, что-то теплое и порадовать их в виде сообщений или звонков. Они доступны, и координаты прежние. Телеграммы Макс 8922-878-2929. Жду всех и каждого с нетерпением, а мы будем продолжать веселиться и получать удовольствие от этого вечера.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Здесь в эфире Радио Хит. Мы продолжаем наслаждаться вечером. Пусть жарким, пусть таким вроде бы казалось утомительным, но все-таки заряжаемся силами, эмоциями, хорошим настроением, с музыкой, с прогулками и встречами с родными, близкими, друзьями и знакомыми. Но сегодня, конечно, хотелось бы, чтобы каждый из нас уделял большее внимание своей семье, своим родным, ведь сегодня замечательный праздник. 8 июля на календаре, а значит, это День семьи, любви и верности. И не забудьте поздравить свою вторую половинку, свою семью. Ну и рассказать, может быть, вашу историю знакомства, вашу историю зарождения семьи. Все в этом духе. В общем, сегодня будем этой теме посвящать максимальное количество времени. Ну и музыку тоже слушать с огромным удовольствием. Так что делай громче и не пропусти.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле.
4: Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей.
5: Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей.
6: Успей купить по суперцене. В милом доме.
7: Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: 5. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: помним о том, что музыка хорошая играет, и приветы ваши тоже прилетают к нам. Это нас радует, поэтому, друзья, не скупитесь на добрые, приятные слова, на поздравления. Очень сильно ждем всех и каждого. Телеграм Макс 89228782929. Портал smotri.radio с категорией 12+. Наш студийный 21137, код города 3537. Привет, радио Хит из Костромы. Всегда слушаю ваше радио. Передайте привет моему мужу Ивану. У нас все получится. Вот такое сообщение прилетело. Привет, передали. Евгений из Оренбурга пишет: поздравляю всех с днем семьи, любви и верности, а также всю свою любимую семью Сидоровых из Оренбурга с праздником. Огромнейшее спасибо, Евгений. Привет улетает. Привет из жаркого города Гай. С днем семьи, любви и верности. Это сообщение от Ольги А. Олечка, спасибо вам большое. С днем семьи, любви и верности вас и вашу семью. Также пишут: твои дети Юля, Дима и Андрей. Поздравляем с днем рождения свою любимую маму Марину. Желаем крепкого здоровья и исполнения всех задуманных планов. Сообщение также отправляется до своего получателя. Мы присоединяемся к поздравлениям. И самое главное, крепкого здоровья. Остальное все обязательно будет, все получится, все сложится. Ну и мы, естественно, скрасим это время музыкой от Радио Хит. Ее у нас предостаточно. Джонни с треком «Помню». Далее еще немного информации о погоде на предстоящий вечер и ночь будет. Так что предлагаю тебе остаться и услышать все самым первым.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Прямо сейчас немного информации о погоде. В Орске плюс 29, ночью плюс 21, в Оренбурге плюс 25, ночью плюс 20, в Ясном плюс 31, ночью плюс 24 градуса, в Ландыке и Медногорске плюс 27, ночью плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске осудили мужчину за попытку вывести из России прекурсоры наркотиков в особо крупном размере. В ноябре 2025 года его задержали на пункте пропуска Орска, где в машине нашли почти 440 граммов жидкости в топливном баке и более 970 килограмм веществ в полуприцепе и канистрах. Экспертиза подтвердила, что это прекурсоры наркотиков, что попадает под категорию особо крупный размер. Вину доказали экспертизами, показаниями свидетелей и признанием подсудимого. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. В Оренбурге домашняя ссора закончилась больницей и уголовным делом. Во время конфликта 39-летняя женщина ударила 35-летнюю знакомую в челюсть, что привело к двухстороннему перелому нижней челюсти и вреду здоровью средней тяжести. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Ей грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений, возможность узнать лучше друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
8: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. Только что мы услышали немного новостей, а также Тедди Свимс прозвучал в эфире Радио Хит и подарил нам море хорошего настроения. Мы будем продолжать в том же духе делиться эмоциями в эфире Радио Хит. Так что оставайся с нами и не пропусти.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon. На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами Hit Music Chart были снова Алок и Халид и Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Сэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз, при море, и доступно все для нас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать немного о том, что интересного подготовили звезды на завтрашний день, а именно на 9 июля.
2: Овен.
1: Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц, все лучшее времяпровождение, а там, глядишь, и лучше станет.
2: Телец.
1: Завтра успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам точно не должны.
2: Близнецы.
1: Завтра у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться. Просто доведите до сведений окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
2: Рак.
1: Завтра должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы. Так, если что и случится, то в самый неудобный момент.
2: Лев.
1: Завтра вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.
2: Дева.
1: Завтра вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя, и неважно, что, собственно, станет предметом вашего интереса, вы своего точно добьетесь.
2: Весы.
1: Проведите завтра хотя бы пару часов вне дома, ваша аура рассеется до неимоверных размеров. Ее стоит расправить и проветрить на просторе.
2: Скорпион.
1: Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется очень долго.
2: Стрелец.
1: Вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
2: Козерог.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Вы ошибаетесь. Именно ее проверенности может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
2: Водолей.
1: Вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении. В противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.
2: Рыбы.
1: Завтрашние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы можете многое успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем же откладывать? Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливных системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Хит. На все времена.

Ну, а теперь, друзья, мы переходим к вашим приветам и поздравлениям. Нам написала Виктория. Привет, радио, с праздником. Хочу поздравить дочку Леру с праздником, с Днем семьи, любви и верности, а также любимого деда и папу, и брата с праздником, мои дорогие. Виктория, огромнейшее спасибо вам за сообщение. Вам тоже большой привет и всей вашей семье. А также привет, радио Хит, Настюша, прекрасного вечера. Хочу поздравить доченьку с красным дипломом и аккредитацией. Ты моя гордость, продолжение династии врачей. Люблю, Анют, тебя. Орск, Оренбург, Новотроицк. Привет всему Оренбуржью. Приятного вечера. Хороший повод, мы вас поздравляем. Молодцы. Но это, конечно, серьезная профессия. Будем теперь вот к вам обращаться за помощью. Также ждем еще больше ваших приветов, поздравлений и сообщений в эфире Радио Хит. Координаты у нас прежние. Ну, а пока вы пишете и ожидаете свою музу для этих сообщений, мы подарим вам много классных треков.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Все оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Вице-губернатор Сергей Балыкин сообщил, что цены на топливо в Оренбургской области под контролем. К проверкам подключено управление ФАС. Особое внимание уделяется бензину и дизелю. На АЗС наблюдается ажиотажный спрос, что приводит к временным задержкам из-за проблем с логистикой. Балыкин призвал потребителей закупать топливо осознанно. Ранее Орск.ру проверил наличие топлива в городе и обнаружил, что дизель и бензин есть на всех заправках. Но на некоторых бензин подорожает на 10 рублей за литр. В Оренбурге промышленный суд вынес приговор 8 жителям города за организацию занятий проституцией и содержание притонов. По сути, речь о подборе помещений, координации работы и контроля, а также 4 эпизода вовлечения в занятия проституцией совершенной организованной группы. Это статья о принуждении, манипуляциях и эксплуатации. Именно по ней судили 2 участников дела. Организатор получил 3,5 года колонии, одна из подсудимых 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком, остальные 6 участников штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Жителей Химок Московской области осудили на 14 лет за передачу Киеву данных о складе горюче-смазочных материалов и помещении охраны аэропорта Шереметьево. Мужчину признали виновным в совершении госизмены. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Ему также назначили 2 года ограничения свободы и штраф 200 тысяч рублей. Как отметили в ФСБ, фигурант передавал СБУ разные сведения. Среди них данные об участках местности служебной территории аэрофлота для совершения теракта. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33. Новости.
7: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. 20.05 на наших студийных. Открываем еще один час с хорошей музыкой, с приятным настроением и с желанием написать море сообщений родным, близким, друзьям и знакомым. Тем более, что сегодняшний день особенный. 8 июля на календаре день семьи, любви и верности. Но этот день, конечно же, стоит провести с самыми близкими, со своей семьей, со своими вторыми половинками. Поэтому пишите, обязательно их поздравляйте на все Оренбуржье и во всеуслышание. Будем ждать и зачитывать уже в конце этого часа. А пока море хорошей музыки.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
1: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Получение школьной награды взволновало 7-летнюю девушку, но кое-кого такое событие взволновало еще больше. Вот такую вот церемонию награждения пришли посмотреть не только старшие родственники школьницы, но и ее младший братишка, 3-летний мальчик, который очень волновался за сестру, наблюдал за происходящим со зрительских мест. Малыш присвоил бабушкин телефон и побежал к сестре, чтобы снять ее на видео в такой торжественный момент. Поступок мальчика растрогал всех собравшихся и сделал школьное мероприятие по-настоящему незабываемым. Позже родные обоих детей добавили, что они очень сильно привязаны друг к другу. Выглядит это действительно очень мило. Девочка стоит с этой наградой, мальчик, значит, старается все это красивое дело снять. 3-летний, понимаете, да? Что там можно нафотографировать и наснимать? Но главное, что он старался и очень сильно хотел запечатлеть этот момент, самый важный для его сестры. Так что, друзья, вот в этот замечательный день семьи, любви и верности такие истории, конечно, еще больше греют душу.
1: Смотри, радио.

0: звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: приветы, поздравления и сообщения, конечно, нужны, особенно родным, близким и друзьям. Сегодня мы отмечаем замечательный праздник, День любви, семьи и верности. Так что есть повод для того, чтобы подарить приятные слова уже сейчас на все Оренбуржье. Телеграммы Макс 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+. Наш студийный также для тебя доступен. 21-103-7, код города 3537. Ожидаем, пиши, а в следующем часе обязательно зачитаю все ваши сообщения. Ну а данные, которые вы уже писали, обязательно идут в эфир, будут в бегущей строке, можно их прочитать, увидеть и насладиться. А пока у нас еще немного музыки и информации о погоде в конце этого часа.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле.
4: Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске плюс 25, ночью плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 20. В Ясном плюс 27, ночью плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 25, ночью плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

жирешь, будто не

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: уверены, что лето измеряется не температурой за окном, а яркими воспоминаниями, кстати, которые вы и создаете. Поэтому прямо сейчас берите музыку от Радио Хит, берите своих родных и близких под руку и вперед отдыхать, веселиться и наслаждаться моментом. Ведь у нас уже прошло практически полтора месяца лета, осталось еще столько же, оно пролетает незаметно. Хочется как-то его запомнить, чтобы потом холодной осенью и зимой согреваться этими воспоминаниями, ну и греть себе не только душу, но и, в общем, все остальное. Так что давайте-ка двигаемся вперед, делаем громче, наслаждаемся моментом с любимой волной.
1: Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город-межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна. Доступно для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на завтра, а именно на 9 июля.
2: Овен.
1: Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц. Все лучшее времяпровождение. А там, глядишь, и вам лучше тоже станет.
2: Телец.
1: Успех ваших действий будет зависеть лишь от обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам точно не должны.
2: Близнецы.
1: У вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться. Просто доведите до сведений окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
2: Рак.
1: Должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы. Так, если что и случится, то в самый неудобный момент.
2: Лев.
1: Вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.
2: Дева.
1: Вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя, и не важно, что, собственно, станет предметом вашего интереса, вы его точно добьетесь.
2: Весы.
1: Проведите завтра хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров. Ее стоит расправить и проветрить на просторе.
2: Скорпион.
1: Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
2: Стрелец.
1: Вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
2: Козерог.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время. Уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Вы ошибаетесь. Именно ее проверенность может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
2: Водолей.
1: Вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении. В противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.
2: Рыбы.
1: События вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы много можете успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем же откладывать? Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все.

0: грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
0: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+. Телефон рекламный.

0: интернете сегодня безумное количество приветов, сообщений. Очень это радует. Юдин Владимир нам написал: «Желаю легкой смены своей любимой Инночке». Ясный здесь. Инночке мы тоже желаем легкой смены. Ну и, естественно, всем привет. Ясному в том числе. Оператор связи нам пишет: «Вечерний всем приветик из Кисловодска. Хорошей погоды и настроения». Погода у нас хорошая. Немного жарковато днем бывает. До плюс 35 градусов. Но мы пока держимся. Пока вроде бы еще не успели перегреться на солнце, ведь практически месяц летний был холодный, и вот теперь люди, любящие жару, наслаждаются этим моментом. Ну, а я все жду холодов и, конечно же, дождик побольше. Ну, не знаю, нравится мне такая погода. Вы, кстати, тоже можете написать и рассказать, какая погода вам больше по душе, ну и заказать, например, свою любимую музыку и свой любимый трек. Поставим обязательно.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Прямо сейчас в городе Орске +25, ночью ожидается +21 градус, в городе Оренбурге +23, ночью +20, в Кувандыке и Медногорске +22, ночью +19 градусов, в Ясном +24, ночью +23. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Всем добрейшего вечера. 22.02 на наших студийных. Это заключительный час на сегодня, поэтому предлагаю вам подключиться как можно скорее, сделать громче и насладиться моментом уже сейчас. Ну, чтобы точно со спокойной душой и без сил отправиться отдыхать. В общем, выплеснем все эмоции, весь позитив, ну и все самое прекрасное раздарим окружающим, так же, как и музыку, звучащую в эфире «Радио Хит».

0: Пятерка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon. На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были снова Алок и

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Как собрать ребенка в лагерь без забот? В Мегарай приходи без лишних хлопот. У нас есть все. Футболки, шорты, джинсы, спортивные костюмы и обувь, сумки, рюкзаки, панамы и кепки, пижамы, нижнее белье, купальники, плавки, полотенца, косметички и средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

горы. Go, go, go. And it always that now.

0: Вампирам, боящимся чеснока, стоит обходить стороной сад этого мужчины. Ведь именно этот человек сумел вырастить самый большой чеснок в мире. Собственно, слоновий чеснок, который вырастил садовод, ботанически ближе к луку парее, чем к обычному чесноку. Но он выглядит как чеснок и используется тоже как чеснок. Что же до этого конкретного чеснока, то он удостоился чести быть внесенным на страницы Книги рекордов Гиннесса. И это неудивительно, если учесть, что его вес составляет 1,75 килограммов. И рекордный экземпляр был высажен осенью 2025 года. И, по словам мужчины, не получал никакого особенного ухода, который помог бы ему так вырасти. Более того, слоновий чеснок во время своего роста умудрился пережить нашествие кротов, оленей и кроликов. В общем, суждено ему было дорасти до таких размеров. Ну и вот дедульчика молодец, видите, занимался и вырастил настоящее чудо.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ваши приветы, поздравления и сообщения нам однозначно нужны. Мы их, кстати, будем зачитывать уже завтра, с самого раннего утра. Поэтому, если вдруг хотите, напишите еще множество приятных весточек для своих близких, друзей, родных, знакомых и коллег по работе, чтобы завтра по пути на работу эти сообщения были зачитаны в 7 утра. И как раз-таки люди, ваши коллеги, услышат их, и вдруг у них появится море мотивации, яркого настроения. Они захотят помочь, быть может, даже в чем-то вам. Ну, в общем, конечно же, дело за вами. А координаты прежние телеграммы max8922878229.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: дома.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 25, ночью плюс 21 градус, в Оренбурге плюс 23, ночью плюс 20, в Ясном плюс 27, ночью плюс 24, в Кувандыке и Медногорске плюс 25, ночью плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: реклама.
1: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо.
2: Вы точно знаете, куда отправиться.
3: За всем, что нужно для семьи и дома.
4: В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей.
5: Футбольные мячи от 199 рублей.
6: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Вознецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств, большая стирка «Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: Каждый.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.